0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа. We were good.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Поезд Пермь-Симферополь изменил маршрут. С июня до конца сентября этого года конечной станцией его следования будет станция Керчь. Также до Керчи будут следовать все остальные поезда Таврия. Изменения в расписании данных поездов внесены в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым. В Керчи пассажиры могут пересесть в автобусы, которые доставят их до конечной точки маршрута, указанной в билете. В Перми с 17 июня возобновят движение трамваев по улице Сибирская и Чернышевского. Как отметили в городском департаменте транспорта, работы на линии еще не завершены, но уровень готовности объекта позволяет запустить его в техническом режиме. Однако с 17 июня работы по реконструкции трамвайных путей стартуют на участке улицы Куйбышева. Будут реконструированы пути от Белинского до Клары Цеткин и трамвайный узел на пересечении улиц Белинского и Куйбышева. В Перми предложили возродить женсоветы на предприятиях. Вновь появятся женсоветы. Эва, об этом рассказала председатель Союза женщин России Пермского края Елена Савельева. Кроме этого, предлагается учредить ежегодную региональную премию «Женские крылья Пармы» для награждения женщин-созидательниц. Женсоветы, напомню, существовали в советское время. Их история включает взлеты активности и периоды спада. Женсоветы участвовали в разработке планов улучшения условий охраны труда, в распределении средств предприятий на бытовые нужды, культурные вопросы, спортивно-массовый сектор и так далее. После распада СССР активность и численность женсоветов пошла на убыль. Многие из них самораспустились или просто прекратили свою работу. И последнее. В Театре у Моста меняется система управления. В театр перейдет на директорскую систему управления. Об этом сообщил в своих соцсетях художественный директор театра Сергей Федотов. Доллар сегодня 72.13, евро 83.73. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 10 минут в Перми. Середина недели, 17 июня, плюс 16 градусов. И они не обманули. Это я про метеорологов, которые обещали нам еще в начале недели. Самый сухой день – это среда. И вот, пожалуйста, никаких осадков на Яндекс.Картах. Прекрасно просто. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594-783-57.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый», ведь там огромный выбор стройматериалов, сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Ну, собственно, сейчас никаких проблем нет на трассах пермских, поэтому вам всем удачи в пути. Машин мало, 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Впереди лунокалендарь, гороскопы, новости со всего света. И бьюсь об заклад, что вы никогда об этом не думали в это время суток. Да я думаю, вообще в целом никогда не думали. Расскажем вам, как размножаются кораллы.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 7 часов 15 минут, вы слушаете радио Альфа. Следующая информация из разряда «хотите верьте, хотите нет». Но есть объективный факт, то, что Луна растет, и третий лунный день идет, а еще она находится в знаках зодиака Рак и Лев. Астрологи считают, что третий лунный день отличается высокой энергетикой, поэтому важно направить силы в конструктивное русло. Но прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овена, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки, день работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы, возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы, день, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой, возможны ошибки и ссоры. Весы, негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы, повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 21 минут в Перми, и я буду с вами нечестен, если не скажу, что я одним глазом посматриваю на матч Аргентина-Алжир. Ну, не буду говорить, какой счет, вдруг кому-то это очень важно. Просто так, для интереса. Вообще не являюсь фанатом футбола, но там же Леня Месси, в конце концов, для него это какой же чемпионат? А все так же хорош. Новости со всего света на радио Альфа от Кати Григорьевой на 104.1 FM.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Раскрыт секрет того, как размножаются кораллы. Этим процессом управляют те же половые гормоны, что и у человека. Статья об этом вышла в научном журнале Science. Исследователи наблюдали за кораллами в Красном море. Анализ показал, что уровень эстрогена у них достигает пика за несколько месяцев до нереста, пока созревают икринки. А другой гормон, прогестерон, резко возрастает осенью, запуская подготовку к новому годовому циклу. Главным будильником для этих гормональных изменений служит длина светового дня и уровень ультрафиолета, а вовсе не температура воды. Именно поэтому местный риф остается стабильным, пока остальной мировой океан страдает от потепления. Теперь, измеряя уровень гормонов у кораллов, биологи смогут вовремя заметить у них скрытый стресс задолго до того, как сбой в размножении приведет к гибели рифа. Напомню, что больше всего кораллов на планете сосредоточено в так называемом коралловом треугольнике в Юго-Восточной Азии, а крупнейшей единой живой структурой на Земле остается Большой барьерный риф у берегов Австралии.
1: Радио Альфа.

0: 8:30 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня по-настоящему такая летняя июньская погода. О ней подробнее расскажу сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. С начала года ФАС и Генпрокуратура провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 регионах страны. В результате выявили 801 тарифное решение, принятое с нарушениями. Кроме того, ФАС выдала 60 предписаний об исключении почти 6,5 миллиардов рублей необоснованных средств из тарифов. В Пермском крае с января по май этого года розничные продажи вина сократились на 3,5%. Как сообщает Рифей, коньяк стали покупать реже, почти на 7%. Россияне стали чаще, между тем, покупать новые автомобили от европейских брендов. Их продажи в стране с января по май выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Автостата. Первую пятерку заняли BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: без тебя.
1: Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов 42 минуты в Перми. Вы слушаете радио Альфа. На календаре 17 число, июнь месяц. И отмечается неофициально, правда, но все же Всемирный день мусорщика. А также Всемирный день крокодила. Вот это вполне себе все официально. Крокодилы появились на Земле более 200 миллионов лет назад и считаются одними из древнейших современных рептилий. Я вам просто напомню, что первые представители рода Homo, человек умелый, появились в Африке около 2,5 миллионов лет назад. Так это к вопросу, кто тут хозяин? Ну, собственно, вроде с крокодилами мы справились. Мы просто к ним не лезем, а они к нам. Но в следующий раз, когда будете в зоопарке нашем пермском, вспомните о том, как давно они бродят по этой бренной земле. Кроме того, еще сегодня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Ну, точнее, это как напоминание о такой проблеме. И вот вам альтернатива. День русского кваса, друзья. И об этом мы уже подробнее будем говорить в исторических фактах.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Дорожная информация на радио Альфа. Сейчас есть небольшие скопления машин, скажем так, в некоторых частях нашего города. На улице 1505 года от Лифанова до Соликамска, на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной и на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Общая загруженность дорог 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 49 минут в Перми. Сейчас познакомим вас с историческими фактами, что связано с сегодняшней датой. 17 июня на календаре, продолжит Катя Григорьева на радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
4: Радио «Альфа».

сегодняшнего дня в Перми возобновляется движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середины часа на радио Альфа. Ну а прямо сейчас слушаем с вами французский диско и синтепоп проект Space. Вообще во Франции много электронной музыки, ее любят, ее ценят. И в декабре прошлого года электронная музыка была включена в список нематериального культурного наследия Франции.

0: 8:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Поезд Пермь-Симферополь изменил маршрут. С июня до конца сентября этого года конечной станцией его следования станет Керчь. До Керчи будут следовать все остальные поезда Таврия. Изменения в расписании данных поездов внесены в связи с решением оперативного штаба Республики Крым. В Керчи пассажиры могут пересесть на автобусы, которые доставят их до конечной точки маршрута, указанной в билете. В Перми с 17 июня возобновляется движение трамваев по улице Сибирская и Чернышевского. Как отметили в городском департаменте транспорта, работы на линии еще не завершены, но уровень готовности объекта позволяет запустить его в техническом режиме. С 17 июня начнутся работы по реконструкции трамвайных путей на участке улицы Куйбышева. Будут реконструированы пути от Белинского до Клары Цеткин и трамвайный узел на пересечении Белинского-Куйбышева. В январе-мае этого года продажи слабоалкогольных напитков в Пермском крае сократились в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации снизился с 17,5 тысяч до 4,5 тысяч декалитров, сообщает Рифей Пермь со ссылкой на данные Росалкоголь-Табак-контроля. Одновременно в регионе сократились продажи виноградных вин и коньяка. При этом спрос на отдельные категории алкогольной продукции вырос. Продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 5%, шампанского на 4,5%. В Перми наступил период слетков. Время, когда подросшие птенцы покидают гнезда, но еще не умеют летать. Многие забирают их с собой, думая, что спасают птенцов от гибели. Однако очень редко найденным птенцам требуется помощь человека. И чаще всего их не нужно спасать и забирать домой, говорят специалисты Пермского орнитологического общества. Подбирать слетков можно лишь тогда, когда его родители не вернулись к нему в течение 2 часов, или если птенец ранен, у него получится крылья, он не может стоять или есть кровотечение, травмы от кошек и собак. В таком случае птице нужна помощь, и нужно обратиться к специалистам зоопарка или ветклиники, пишет интернет-газета «Текст». На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 72 рубля 13 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный, слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на Радио Альфа, 8 часов 11 минут в Перми, и вот наконец-таки он вернулся, да, тот самый конкурс «Счастливый номер 12+.» На этой неделе мы разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. И чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте СМС-сообщение. «Иду на вечеринку». Вот что нужно написать. По номеру здесь нужно запомнить или записать. Он простой, но на этот раз не короткий. 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. И один. Затем слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Собственно, все. На правах рекламы. 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00 18+. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Расскажем про сорт яблок, за которым выстраиваются целые очереди.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
1: 0+.
3: Заходи.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
0: Устали слушать поющего соседа? Или как играть? Играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257 50 60.

0: до Екатерининска. И в то же время проезда 4 минуты. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:18. Время Пермское. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева на радио.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэбберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или

0: Эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Радио Альфа.
2: Реклама.
3: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292 14 93. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии. По выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Новости на Радио Альфа у нас каждые полчаса. Не будем изменять этой традиции. 8:30, время пермское. Сейчас Полина Попова о главном.
1: Здравствуйте. С начала года ФАС и Генпрокуратура провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 регионах страны. В результате выявили 801 тарифное решение, принятое с нарушениями. Кроме того, ФАС выдала 60 предписаний об исключении почти 6,5 миллиардов рублей необоснованных средств из тарифов. В Пермском крае с января по май этого года розничные продажи вина сократились на 3,5%. Как сообщает Рифей, коньяк стали покупать реже, почти на 7%. Россияне стали чаще, между тем, покупать новые автомобили от европейских брендов. Их продажи в стране с января по май выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Автостата. Первую пятерку заняли BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный, слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Без 29 вы слушаете радио Альфа. Вот когда в мире проходит какое-то крупное спортивное событие, так или иначе втягиваешься в его орбиту. Я вот сегодня по касательной задел матч Алжир-Аргентина. Это отборочный тур сейчас идет. Аргентина победила со счетом 3-0. Все три мяча забил легендарный Лионель Месси. А сегодня на поле в 22:00 по перскому времени выйдет не менее легендарный Криштиану Роналду в составе Португалии. И для него это будет, скорее всего, последний турнир. Ему 41 год, хотя кто знает, может быть, он вновь скажет «нет, хочу, не могу» и выйдет на поле. Продолжим, кстати, говорить о спорте, но уже о наших звездах. Алан Загоев сегодня празднует день рождения, трехкратный чемпион России, и сейчас он уже в роли тренера. Но как начиналась его спортивная карьера и почему его заслуги так хороши? Через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
4: Игры!
5: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Дорожная информация на радио «Альфа». И вот на Стахановской улице, шоссе Космонавтов до Мира, есть небольшие проблемы в движении. Время проезда 9 минут. На этом участке на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара столько же будете ехать. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской время проезда на данный момент 6 минут. Общая загруженность дорог 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Забавно, кстати, что в ПГУ в какое-то время, я не знаю, может, даже и сейчас, во время перерыва звучала песня группы «Кино» «Хочу перемен». Ну, в плане перемен, как перемен, чтобы передохнуть между парами. Вы слушаете «Радио Альфа», 8 часов 48 минут, и прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню, 17.06 на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «сказочной». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в России. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев – тренер-селекционер ЦСКА и ведет готовый арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
4: Радио «Альфа».

0: Станцию «Пермь-1» и завод «Шпагина» соединили зигзагообразным проходом. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». Но в ближайшее время будет невероятный вопрос. И на этой неделе, напомню вам, я разыгрываю билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. Есть конкретные пригласительные. Сегодня это музыкальный спектакль «Прогулка», городская сюита 16+. На правах рекламы. Это спектакль о внимании к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. Городская сюита 27 июня в 15:00 стартовая точка фойе театра оперы и балета. 27 июня — это суббота, кстати. Поэтому присмотритесь к этому призу и участвуйте в невероятном. Начнем через 15 минут.
1: Реклама. Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало. Дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис «Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. «Пермь», шоссе «Космонавтов 401», корпус 8. Телефон 239-98-55. 239-98-55.
2: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».
0: Сейчас на радио «Альфа» инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Air City House», коттеджный поселок Дивногорье.
9: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 8 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. Он также сказал, что накануне у него состоялся очень хороший разговор с Путиным и Зеленским. Армения с 17 по 25 июня проведет на своей территории ежегодное совместное военное учение с США. В этом году к учениям также присоединятся Франция и Греция. В Перми в мае зафиксирован очень высокий уровень загрязнения воздуха. По данным наблюдений, за май 26 года уровень загрязнения воздуха в Перми оценен как очень высокий. Данные содержатся в отчете Пермского ЦГМС. Самый высокий показатель, так называемый стандартный индекс, достиг 12 в Кировском районе по этилбензолу, вещество, которое используется в производстве пластмассы красок. Это в 12 раз выше допустимой нормы. В Ленинском районе в четверти случаев замеров фиксировали превышение по формальдегиду. Это токсичный газ, который выделяется при сгорании топлива и выделяется из мебели. Посекунчики могут победить в голосовании за национальное блюдо России. В России открылось голосование за номинантов ежегодной туристической премии Russian Traveler Awards, определяющие лучшие проекты страны. Пермский край вошел в число регионов-лидеров по количеству инициатив, заняв позиции в 11 категориях. Среди них природные и культурные объекты, современные маршруты и гастрономические проекты. В частности, Пермская художественная галерея участвует в номинации «Культурно-исторический объект, музей». Посекунчики выдвинуты в номинации «Национальное блюдо». Обвинская роспись в номинации «Народный промысел». Голосование продлится до 30 октября. Принять участие в нем может любой желающий после авторизации на сайте премии. Доллар сегодня 72,45, евро 83,80. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный. Слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: 9 часов 5 минут, вы слушаете Радио Альфа, и вот начинается тот самый невероятный вопрос, о котором я говорил чуть ранее, с 9 до 10, как всегда. Но его продолжительность, конечно же, зависит от того, когда прозвучит правильный вариант ответа. Ну а если он прозвучит, то в подарок билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета, а конкретно сегодня это пригласительный на музыкальный спектакль «Прогулку. Городская сюита». Итак, внимание, вопрос. Сегодня он очень компактный. Ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. Вот так вот. Ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. 257-0107 наш номер телефона. Как вы думаете, о чем здесь идет речь?
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Как?

0: 37.
1: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Загруженность дорог в Перми на данный момент оценивается по версии Яндекс.Карт в 5 баллов. На Монастырской улице от Комсомольского проспекта до Попова время проезда 12 минут. На Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара 8. На Героев Хасана и Комсомольском проспекте от Чернышевского до Революции тоже медленно машины едут.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:12, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос в самом разгаре, номер телефона 257-0107. Ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. Как вы думаете, о чем здесь идет речь? Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро, накрывать стол.
0: Так, действительно, с утра пораньше мало кто так делает. Но это не про это речь идет.
2: Доброе утро, мой вариант, ждут остальных членов семьи.
0: Угу, точно, с утра, потому что времени особо нет. Сам позавтракал, да, и убежал. Хорошее предположение, но нет, другое имеется в виду.
2: Ладно, хорошо, спасибо.
3: Может быть, здравствуйте, может быть, за ужином все встречаются, как будто некогда, за ужином может...
0: Вот, похоже...
3: Поговорить.
0: Отличный вариант, не могу не согласиться, так действительно происходит, но просто про другое речь идет. Тут только что похоже был, что мы ждем всех вечером вместе поесть, а утром, ну, чаще всего так не происходит, потому что нет времени. Да, отличные варианты, как вы уже сами заметили, они все вроде бы подходят под этот вопрос. Но речь идет просто о другом. Ради ужина это делают в полтора раза чаще, чем ради завтрака. И это действительно так происходит. 257-0107, наш номер телефона. Буду ждать ваших предположений.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Ракен, день работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы, возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы, день, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой, возможны ошибки и ссоры. Весы, негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы, повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы, день отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги, вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи, не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы, череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 41 минута в Перми, на волне 104.1 FM, впереди исторические факты, и они будут связаны с квасом, потому что сегодня день русского кваса. Вот вам небольшая статистика. Оказывается, лидер у нас в стране по потреблению кваса на душу населения – это Кировская область. Далее идут Мурманская область, Липецкая, Кемеровская и Алтайский край. Нет в списке Пермского края, не нашел первоисточник. Ну, будем считать, что мы где-то посередине, скорее всего, как это обычно и бывает. Через 2 минуты дорожная информация.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
8: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортные клиенты. Климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООГДБОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 по версии «Яндекс.Карты». Вот на Стахановской улице сейчас медленно машины едут от шоссе Космонавтов до Мира. Время проезда 11 минут. На Монастырской также от Комсомольского проспекта до Попова. И на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана.
6: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: И сейчас для вас «Альманах истории» на радио «Альфа». 9 часов 47 минут. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня – день русского кваса. Первое письменное упоминание о нем в истории России связано с именем князя Владимира. В повести временных лет говорится, что в 988 году во время крещения Руси он велел раздать народу пищу, мед и квас. В 11 веке квас уже варили повсеместно. По легенде, Петр I любил квас с хреном, а Суворов считал таким полезным, что вводил в паек солдат. Квасу не одна тысяча лет. О похожем напитке упоминается в манускриптах Древнего Египта, а древнегреческий историк Геродот называл полезным цитос – напиток из хлеба и зерен. В русском языке слово «квас» произошло от древнерусского «кысати», то есть «киснуть». Древние славяне считали напиток целебным, и не зря. В результате брожения в нем создается среда, губительная для бактерий. Также напиток из хлеба и зерна на Руси связывали с плодородием. Когда невесту перед свадьбы парили в бане, брызгали квас на раскаленные камни. В СССР квас был так значим, что разработать дизайн тяжелых стеклянных кружек для кваса из бочек поручили автору знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» Вере Мухиной.
1: Радио «Альфа».

0: фунто. В Перми сегодня стартует 100-часовой фестиваль-марафон, посвященный театральным выходным, который вот-вот наступит. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет «Минута драйва», и речь пойдет про постановление Верховного суда России насчет ремонта автомобилей по ОСАГО. Об этом через 15 минут, ну а прямо сейчас инструментальная музыка спонсор выпуска. ИП Старикова, Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим ракетной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб 112. Основные строительно-монтажные работы по проекту реконструкции улицы Соликамской в Перми могут начаться в 2027-2028 годах. Об этом рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. По его словам, сейчас на объекте продолжается расчистка территории под будущее строительство. Там демонтируют изъятые строения, расположенные в зоне реализации проекта. Кроме того, краевые власти планируют заключить соглашение с ресурсоснабжающими организациями о переносе инженерных сетей. Реконструкция Соликамской будет синхронизирована со строительством магистрали ТР-53. Так, в первую очередь, власти намерены обеспечить транспортную связку ТР-53 с улицы Восстания. Лишь после этого планируется переходить к активной фазе реконструкции Соликамской. По задумке, это позволит избежать одновременного ограничения движения на нескольких крупных городских магистралях, сообщает «Бизнес-класс». 60 тысяч рублей готовы потратить пермские дачники на благоустройство садовых участков. В этом году около 60% жителей Прикамья будут заниматься садовыми работами и обновлением теплиц. Баню планируют отремонтировать 42% дачников. Также в топ-5 приоритетов вошли ландшафтный дизайн, обновление мебели и зоны барбекю. ФИФА допустит российскую команду к участию в новом турнире для игроков до 15 лет, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир, запланированный на сентябрь в США, будет открыт для всех 211 национальных ассоциаций членов ФИФА. По словам Митрофанова, на это соревнование не будет распространяться ранее принятое решение о санкциях в отношении отдельных стран. Митрофанов считает, что ФИФА возвращает к своему основному принципу. Футбол должен быть вне политики. Доллар 72.45, евро 83.80. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 20 градусов, течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный, слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 10 часов 9 минут в Перми. Сейчас автомобильные новости. А в течение этого часа расскажу, как оказаться на борту самого веселого речного трамвайчика.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих, страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Радио Альфа.
0: Что за сорт яблок такой, за которого люди выстраиваются в очереди? Об этом расскажем в новостях со всего света через 10 минут.
1: Реклама.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект «Комплект-авто». Все и сразу. «Комплект-авто». Приезжайте. Промышленная, 22. Звоните. 205-51-91.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Слова, слова, слова. Уильям Шекспир. Ну, а вообще, это, кстати, название песни. Words, слова. Французский исполнитель Эли Роберт Фетусин. А 104.1 FM – это хит аж 82 года. Ну, а прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альф.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представьте яблоко. Большое, сочное и двухцветное. Ровно одна его половина красная, а другая – желтая. В Новой Зеландии на витрине обычного овощного магазина лежит яблоко сорта Брэберн, из-за которого люди выстраиваются в очередь. Фрукт будто аккуратно разрезали пополам, покрасили половины в разные цвета и склеили обратно. Левая сторона плода темно-красная, правая – лимонно-желтая. Граница между ними проходит идеально ровно по вертикальной оси. Никаких пятен, никаких переходов одного цвета в другой. Абсолютная симметрия. Биологи называют это растительной химерой. Это редчайшая мутация, когда в одном плоде соединяются клетки с разным генетическим кодом. Шанс найти такое яблоко в саду – 1 на 1 000 000. Сейчас фрукт держат в холодильнике за стеклом, чтобы он не испортился. Местные жители приходят в лавку и просят разрешения потрогать двухцветную кожицу на удачу перед тем, как заполнить купоны лотереи. А хозяйка магазина решает, что делать с яблоком дальше. Либо законсервировать для музейной коллекции, либо просто разрезать прямо в магазине. Всем интересно узнать, разделена ли мякоть внутри на такие же идеальные половины. Или эта аномалия коснулась только кожуры.
1: Радио Альфа.

0: 10:31 в Перми. Через 10 минут расскажу вам, как оказаться на самом веселом речном трамвайчике в компании с ведущими Радио Альфа. Но прямо сейчас Полин Попова.
1: Здравствуйте. В мае этого года в Пермском крае зафиксирован прирост потребительских цен на товары и услуги на уровне 0,3%. Наиболее динамично менялась стоимость овощей и фруктов. Пермь приостановила побратимские отношения с 5 городами мира. С городами Амневиль, Франция, Луисвиль, США, Оксфорд, Великобритания, Дуисбург, Германия и Агридженто, Италия. Контакты приостановлены после 2022 года по их инициативе, сообщает пресс-служба город-администрации. В Перми новый корпус лицея номер 10 откроется в сентябре. Это должно снять проблему нехватки мест для учеников младших классов в ЖК «Погода». Вышел первый трейлер «Шрека 5». Шрека озвучит Майк Майерс, осла Эдди Мерфи, принцессу Фиону Кэмерон Диас. Премьера мультфильма запланирована на 30 июня 2027 года. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный, слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Без 20.11, вы на волне 104.1 FM. Сегодня среда необычная, и так будет все лето. Сейчас расскажу, почему. Этим летом Радио Альфа и круизная компания Кама Тревел проводят танцевально-развлекательную навигацию. И каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. И вот на этой неделе после 2 часов дня мы разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку. Не пропустите, партнер конкурса ООО «Кама Тревел» на правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
3: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
4: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
3: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
4: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
3: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
4: Приходите праздновать вместе с нами.
3: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио Альфа.

0: 10:45 в Перми. Сегодня, кстати, день русского кваса. Это неофициальный праздник, но дело даже не в этом. В такую погоду как раз-таки иногда сложно пройти мимо этого напитка, поэтому не отказывайся себе в этом. Прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июня 1990 года в Беслане родился футболист Алан Загоев, легенда ЦСКА и сборной России, игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Загоев стал лучшим бомбардиром чемпионата России в возрасте до 19 лет, а одно из спортивных изданий включило его в список 30 самых преданных футболистов мира. Он больше 13 лет играл в основном составе одного клуба – московского ЦСКА. Карьеру полузащитника Загоева в юности называли «СКА». Он стремительно вырос из игрока молодежки и уже в 17 забивал первые голы в официальных матчах ЦСКА. В разное время Аланом интересовались Ливерпуль, Тоттенхэм и Реал, а он предпочел играть в России. Но футболиста часто преследовали травмы. После ухода из ЦСКА в 2022 он сменил две команды, но уже в 2023 карьеру завершил в 33 года. Сегодня Алан Загоев тренер-селекционер ЦСКА и ведет готов арендный бизнес. У него растут сын и дочь.
4: Радио «Альфа».

Прикамье ограничили посещение заповедника Босеги из-за гнезда с апсаном. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Нескучной вам среды. Уже, кстати, звучит Фидель Викт. Его трек под названием «Back to Life». Кстати, очень часто используется эта инструментальная композиция в различных выступлениях артистов. Есть в ней какой-то вот такой нерв. Чаще всего это какие-то акробатические этюды.

0: Перми 11 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Минэкономразвития России разработала поправки, которые предусматривают штрафы для маркетплейсов за ценовое давление на продавцов. Согласно поправкам, платформы будут обязаны предоставить продавцу возможность ставить запрет на снижение цен на его товары за его же счет. Также устанавливается ответственность за воздействие на продавцов из-за отказа от скидок. В Минэкономразвитии назвали это прямым ответом на многолетние жалобы малого бизнеса. В мае этого года в Пермском крае зафиксирован прирост потребительских цен на товары и услуги на уровне 0,3%. Наиболее динамично менялась стоимость овощей и фруктов. Заметно подешевели сезонные овощи, а также большинство фруктов и цитрусовых. Исключения составили лишь сухофрукты, виноград, лимоны. Сильнее всего упали в цене яйца, творожок детский и мясо птицы. Также стали доступнее сливочное масло, полуфабрикаты, мука и базовая молочная продукция. В то же время выросли цены на отдельные виды – мясо, рыбу, сыры, сахар, сладости и газированные напитки. Основные строительно-монтажные работы по проекту реконструкции улицы Соликамской в Перми могут начаться в 2027-2028 годах. Об этом рассказал министр транспорта Прикамья Сергей Вишняков. Сейчас на объекте продолжается расчистка территории под будущее строительство. Там демонтируют изъятые строения, расположенные в зоне реализации проекта. Кроме того, власти планируют заключить соглашение с ресурсоснабжающими организациями о переносе инженерных сетей. Реконструкция улицы Соликамской в Перми будет синхронизирована со строительством магистрали ТР-53. Так, в первую очередь, власти намерены обеспечить транспортную связку ТР-53 с улицы Восстания. Лишь после этого планируется переходить к активной фазе реконструкции улицы Соликамской. По задумке, это позволит избежать одновременного ограничения движения на нескольких крупных городских магистралях, пишет «Бизнес-класс». Россиян защитят от банкнот, банкоприколов. Депутаты Госдумы и ЦБ обсуждают меры борьбы с изготовлением таких билетов. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Окрошка помогает улучшить репродуктивную функцию и замедлить старение. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Зеленый лук замедляет старение клеток, редис улучшает репродуктивную функцию, овощи – это клетчатка, корм для полезных бактерий в кишечнике, яйца дают организму идеальный белок, а желток помогает витаминам D и холинам организму для защиты печени и улучшения работы мозга. Магазинный квас диетолог предлагает заменить домашним квасом или кефиром, сывороткой, минералкой. На этом пока все новости. Доллар 72.13, евро 83.73. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Ива Макс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Доброго утра всем. С вами Ирина Плотникова. Пересекаем экватор недели. Это и не начало, но еще и не финиш. Так что я надеюсь, вы полны сил, энергии и мотивации, чтобы легко и с удовольствием решать все поставленные задачи. 11.12 в Перми. Далее на радио Альфа нон-стопом Глория Гейнер. Зейн с новой песней. И через пару минут с нами группа «Браво».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
5: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
6: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка — это No Mercy на радио Альфа 104.1 FM. Плюс 22 градуса сейчас в нашем городе, и это еще не предел. Подробный прогноз после новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В России изменится правило предоставления платных медицинских услуг. С 1 сентября договоры можно будет заключать дистанционно, если у исполнителя есть доступ к сайту или мобильному приложению. Медицинские организации обязаны передавать информацию в единую государственную информационную систему здравоохранения. Розничные продажи меда в России в январе-мае сократились на 8% год к году. Это продиктовано ростом цен. За год мед подорожал в среднем на 13%. Издержки пчеловодов выросли из-за неудачного сезона прошлого года, когда бизнес столкнулся с массовой гибелью пчел и растений медоносов после плохой зимовки. Движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского возобновили в Перми. Движение восстановлено с сегодняшнего дня. В Перми завершены основные строительные работы по возведению спортивного комплекса «Юг-спорт» в микрорайоне Ива. Планируется, что посетителей он примет уже в сентябре. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сегодня облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный слабый, температурный максимум плюс 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Кулио на радио Альфа 104.1 FM. Всегда хорошая музыка. Друзья, вечерний розыгрыш. Счастливый номер 12+ вернулся, и после 5 вечера по 26 июня мы разыгрываем пригласительные на вечеринку радио Альфа в Руки Вверх баре. А чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по будням по сигналу Димы Рожкова нужно отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104.1. Рекомендую вам занести этот номер в свои контакты, сохраняйте. Он вам уверенно обязательно пригодится. 8-906-38-104.1. Ну а после 5 вечера слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в Руки Вверх баре. Стартуем в 10 вечера 26 июня. 18+. Далее на Радио Альфа яркие хиты минувших десятилетий, золотая коллекция. Нас ждут Кашин, Белавто и Silent Circle.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Каши на радио Альфа в золотой коллекции и в завершении часа инструментальная версия хита «Дом восходящего солнца» — это Эдвард Симони. Спонсор инструментальной музыки ООО «Р Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12:01. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В России приняли ГОСТ на дистанционное обучение. Новые требования к качеству онлайн-образования вступят в силу в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, учебные материалы, которые используются в процессе дистанционного обучения, должны быть легкодоступны для обучающихся, а также защищены авторским правом. Стандарт предписывает также, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных, а образовательным поставщикам необходимо разрабатывать меры для предотвращения утечки информации. Ключевым фактором при оказании услуг дистанционного обучения должно быть понимание потребностей обучающихся. Мошенники все чаще используют тему здоровья для того, чтобы выманивать у людей деньги и личные данные. Как сообщает News.ru, злоумышленники создают фейковые сайты онлайн-аптек и клиник. Там предлагают дешевые лекарства и бесплатную консультацию врача. После ввода данных банковской карты деньги списываются, заказ не приходит. Еще одна схема – звонки якобы из поликлиники. Под предлогом диспансеризации или обновления данных аферисты просят назвать код из СМС. На самом деле он может дать им доступ к аккаунту на госуслугах. В России назрела необходимость восстановить специализированный орган по профилактике правонарушений в сфере экологии – экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнение окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении одного из сенаторов к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, сообщает газета.ру. Жители Прикамья стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам. В Минздраве рассказали, что за 5 месяцев этого года помощь получили около 12,5 тысяч жителей Пермского края. Это почти на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Самыми распространенными причинами обращения стали хронический стресс, трудности с самооценкой и тревожность. В Пермском крае состоялась поездка для выбора съемочных площадок для представителей российских кинокомпаний. В течение 5 дней столичные продюсеры и режиссеры посетили Пермь, Лысьву, Губаху, Александровский район, Чердынь, Соликамск и другие локации. В Пермской кинокомиссии сообщили новому компаньону, что в этом году в регион заходят 4 федеральных кинопроекта. Съемки первого начнутся уже в июле. Название фильма и составы съемочных групп будут известны позже. Доллар 72.13, евро 83.73. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, Мэдисон Марс, только что на радио Альфа. Альфа-ФМ.ру — это наш сайт, на главной странице ссылка на онлайн-вещание. И напомню, вы на нашем сайте всегда можете посмотреть, кто исполняет песню. Участники проекта «Народный артист» с хитом «Ветер перемен» уже через 2 минуты. И свежий выпуск «Горячей десятки» Анны Романовой тоже на подходе. Все, что не обязательно знать, но интересно послушать.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
10: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.

0: Из года в год примерно в это время у птиц наступает период слетков, то есть время, когда подросшие птенцы покидают гнезда, но еще не умеют летать. И, как говорят орнитологи Перми, многие жители города, видя, как барахтается птенец в траве, пытаются его спасти, забрать домой. Ни в коем случае, пожалуйста, этого не делайте. Мамы птенцов за ними наблюдают. Птичьи истории на этой неделе на радио «Альфа» рассказывает и Анна Романова. Ей слово.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Обыкновенная иволга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
3: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004. Заходите!

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

0: Круглосуточно золотые хиты на радио Альфа Скорпионс только что на 104.1 FM. В Перми 12 часов и 32 минуты. О событиях среды коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Гражданских служащих и сотрудников внутренних служб МВД будут привлекать к выполнению обязанностей полицейских. Такой приказ ведомство опубликовало в конце мая в открытом доступе, пишет парламентская газета. Издательство «Просвещение» напечатало учебник по обществознанию для 9 класса под редакцией Дмитрия Медведева, пишет ТАСС. Между заводом «Шпагина» и «Пермью» первые проложили тротуар. Через ЖД пути уложили на стил, а в заборе Шпагина сделали калитку. Последние два года пермякам и гостям города приходилось обходить два квартала из реконструкции моста над ЖД-путями, сообщает 59.ру. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сегодня облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый. В течение дня плюс 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.
4: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Одно из самых ярких музыкальных явлений 90-х в российской музыке – это Линда на радио Альфа 104.1 FM. И, друзья, 90-м мы сегодня посвящаем вечер, да еще какой, на борту прогулочного теплохода. Напомню, все лето, каждую среду, радио Альфа и круизная компания Кама Тревел проводит развлекательно-танцевальную программу «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа 12+. И до конца этой недели я разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. Будьте особенно внимательны сегодня после 2 часов дня. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч. Без 20 час в Перми, далее без перерыва Мариус и Джулия, и Рейжа, и Танита Тикарам. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
12: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Мариус и Джулия на Радио Альфа в золотой коллекции. И финалем часа инструментальной музыкой спонсор ИП Старикова Анна Олеговна, питомник Анютины Глазки. Послушаем Wise Hand.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины Глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Турция снова заявила о готовности помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава МИД страны Хакан Фидан сказал на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС. По словам Фидана, Анкара готова выступить посредником или предоставить площадку для переговоров. Он также отметил, что дальнейшая дестабилизация может привести к расширению конфликта. Поэтому, подчеркнул глава турецкого МИДа, нужно делать все возможное для его завершения. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что прежде всего это касается доставщиков. Нилов отметил, что в иной ситуации возмещение ущерба в случаях аварии...

счастье в бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

вместе бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

Оно не скучает, оно умирается скуки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночества. И на

бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16 часов 59 минут, на Радио Альфа, новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. США могут вернуть санкции против российской нефти, об этом заявил Дональд Трамп, передает «Известия». По его словам, ранее ограничения сняли, чтобы не мешать поставкам нефти на фоне ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива. Теперь, когда поставки возобновляются, Вашингтон может вернуться к прежним мерам. Конкретные сроки и условия Трамп не уточнил. Ранее США и Иран договорились о прекращении огня, а официальная церемония подписания соглашения должна пройти в пятницу в Швейцарии. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Панарина. Он рассказал, что в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Варианты комплексов разные. Есть устройство палаточного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. Россияне не могут оставлять себе заказ, который курьер доставил по ошибке, об этом пишет РТ со ссылкой на юристов. По их словам, если посылка явно не ваша или товар отличается от заказанного, лучше сразу отказаться от получения. Если ошибка обнаружилась уже потом, то не следует скрывать упаковку и пользоваться товаром. Специалисты предупреждают, что посылку нужно вернуть владельцу, иначе это могут расценить как неосновательное обогащение, а попытка присвоить чужую вещь может повлечь ответственность. Пермский хоккейный клуб «Молот» объявил об уходе двух форвардов в команду. Покинут 28-летний Роман Крикуненко и 23-летний Дмитрий Аржанов, сообщили в пресс-службе спортивной команды. Роман присоединился к «Молоту» по ходу прошлого сезона, перейдя из ЦСКА в ВВС. В составе пермской команды нападающий провел 13 матчей, в которых набрал 4 очка по системе «Гол плюс пас». Карьеру хоккеист продолжит в белорусском клубе «Металлург». Дмитрий Аржанов выступал за «Молот» с 21 года. В 23-м форвард дебютировал в ВХЛ и стал обладателем Кубка «Шелкового пути». Всего за пермский клуб он провел 76 матчей, записав на свой счет 17 очков. Следующий клуб хоккеиста пока не называется. МГУ имени Ломоносова признан лучшим вузом России. Об этом сообщается на сайте рейтинговой группы RAICS. В первую тройку также вошли Бауманский университет и Московский физико-технический институт. Далее расположились Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Всего в список лучших попали вузы из 30 регионов. При этом более половины первой сотни заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. При оценке учитывались качество преподавания, ресурсы вузов и востребованность среди абитуриентов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 18 июня, в четверг, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. Добрый вечер. Прямо сейчас начинается у нас конкурс «Счастливый номер». Победителем можете стать именно вы. А на кону у нас два пригласительных билета на вечеринку «Радио Альфа в руки вверх баре», которая пройдет 26 июня, начало в 22.00, 18+. Чтобы выиграть билеты, во-первых, нужно отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Для победы сегодня нужно оказаться автором третьего сообщения. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд». Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
9: Игры!
10: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Перми в настоящий момент. Плотное движение по данным Яндекс.Карт на 5 баллов загружено. Самые крупные заторы на Куйбышева от Солдатова до Маршрутной, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, на Свиязева от Карпинского до Космонавта Леонова, на Промышленный от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа – конкурс «Счастливый номер», где мы разыгрываем билеты на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. Для победы нужно было отправить на специальный номер «Радио Альфа» СМС-сообщение «Иду на вечеринку» и оказаться третьим по счету. Получилось это у Светланы. Последние четыре цифры ее номера – 1078. Светлана, поздравляю, вам достаются два пригласительных билета – на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. Завтра очередной конкурс «Счастливый номер» пройдет на «Радио Альфа» также после 5 вечера. Участвуйте и побеждайте. Удачи! И немного рекламы. 26 июня «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. «Радио Альфа».

Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.

0: И банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
1: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
0: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
2: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
3: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Во время предстоящих выборов в ряде регионов могут быть перебои с мобильной связью. В Центризбиркоме объясняют это мерами безопасности. Там отметили, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в таких условиях. Россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в Бюро кредитных историй, Банк России, полицию и саму кредитную организацию, пишет «Парламентская газета». Носители вируса Эбола из Африки в течение месяца окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии, сообщает «Известия». Как показало математическое моделирование японских ученых, это произойдет с высокой долей вероятности. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа погода на завтра, в четверг, 18 июня. В Перми облачно с прояснениями будет. Местами небольшие дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

0: Этим летом радио «Альфа» и круизная компания «Кама Тревел» проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа» 12+. На этой неделе по будням после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом. Кухни со скидками до 51%. Доставим за 1 день.
3: Домодом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32. Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
1: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106, 594, 784, 57.
7: На радио Альфа информация о загруженности пермских дорог. На 7 баллов она сейчас оценивается. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные пробки на Куйбышево от Новосибирской до Чкалова. Там можно потерять примерно полчаса. На Промышленной от 1 Белоярского переулка до шоссе Космонавтов затор минут на 20. Затруднения минут на 10-12. Наблюдаются на Космонавта Леонова, от Вторенко до Свиязева, на улице Мира, от Советской Армии до Карпинского, на Бродовском тракте, от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Соликамской, от остановочного пункта Кислотной до переезда.
8: Радио Альфа, 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Точных дат визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что договоренность о скором приезде американских переговорщиков действительно была. Ранее этот вопрос обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Конкретные сроки назовут позже, поскольку сейчас американская сторона готовится к подписанию меморандума с Ираном. Оно должно пройти в Женеве 19 июня. Нефтяная компания «Татнефть» приняла решение ввести временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных станциях в России. Помимо ограничений на объем продаваемого топлива, на АЗС «Татнефти» действует и ограничение по способу оплаты. Сейчас принимаются только наличные средства, сообщает агентство «Интерфакс». На АЗС в Челябинске водители информируют о том, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Для дизельного топлива установлен лимит в 60 литров для легковых автомобилей и 300 литров для грузовых машин. В Госдуме предложили дать нескольким категориям россиян право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Как пишет парламентская газета, законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Власти Пермского края планируют расширить к 2028 году свой речной флот до 11 судов. План уже составлен. С помощью таких кораблей, как «Восход» и «Метеор», можно будет быстро добираться в отдаленные территории края. В том числе планируется рассматривать причальную инфраструктуру в тех населенных пунктах, где она есть, сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Как сообщила в пресс-центре «Известий» представитель Минздрава Наталья Маркарян, сейчас специалисты работают над тем, чтобы водители лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 18 июня, в четверг, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер-газ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранство 6, 594, 783, 57.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелёва.
2: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
1: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
2: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
1: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелёва».
2: Приходите праздновать вместе с нами.
1: Центр мебельных брендов «Мебелёва». Энергетиков 37.
3: На радио «Альфа» снова информация о движении. В Перми оно затруднено. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружены дороги. Самые крупные скопления транспорта к этой минуте на Промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на Сибирской от Монастырской до Революции.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, по утрам в будни после 9 разыгрываем билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. В четверг, 18 июня, выигрываете билеты на спектакль «Дрейф. Локация. 12+». На правах рекламы. Этот спектакль создан из истории горожан. Здесь есть рассказчики, реальные люди, и ведущий проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Спектакль-прогулка «Локация». 9 июля в 19:00. Стартовая точка на площади перед театром оперы и балета.
1: Реклама. Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало. Дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55, 239-98-55.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Вас приветствует Уралтехника.

0: 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292 14 93. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Обыкновенная и Волга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня Иволги. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «Иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио Альфа.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 6 баллов из 10. Пробка минут на 25 на Ленина от Николая Островского до Компроса. 15-минутные заторы на Сибирской от Монастырской до Революции. На Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира. Минут 10-12 можно потерять на Монастырской от Сибирской до Осинской. На Стахановской и Мира от моста до Советской Армии. На Куйбышево от Петропавловской до Революции. И на Компросе от Петропавловской до Революции.
7: Радио Альфа 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
9: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
10: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
9: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
11: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 19 часов 1 минута, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Ранее руководитель регулятора находилась на больничном и в связи с этим пропустила Петербургский международный экономический форум и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. В России выросли продажи бытовой техники, которая популярна в летний сезон, сообщает «Известия». Продажи мороженец, ледогенераторов, сифонов и другой подобной техники выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от 30 до 100%, сообщает «Известия». В отдельных категориях по сравнению с началом весны рост достиг 200% и выше. Это связано с пришедшей рано аномальной жарой, а также желанием покупателей сэкономить. Дело в том, что заведения общепита подорожали, и все больше россиян предпочитают готовить холодные напитки и десерты дома, заменяя походы в кафе и онлайн-заказы. Минэнерго уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым. В ведомстве заявили, что все логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. В министерстве уточнили, что объемы производства и отгрузки нефтепродуктов покрывают текущие потребности. Отдельно контролируют поставки топлива для агропромышленного комплекса. При этом в Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на заправках. В Крыму бензин отпускают не более 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. В Перми собрали и отправили на переработку первую крупную партию использованных блистеров от таблеток весом 160 килограммов. По оценкам специалистов, это более 110 тысяч упаковок, которые жители региона сдали в специальный пункт приема. Блистеры направили на переработку в Ярославскую область. Алюминий используют для производства вторичного сырья, а переработанный пластик идет на изготовление строительных материалов, включая трубы и подоконники. Пункт приема блистеров работает возле ТРЦ «Планета» в Перми. Афганистан за два года поставил в Россию кока-колы на сумму от 10 до 14 миллиардов рублей, сообщает телеграм-канал Mesh Money. Ввоз напитков осуществлялся через страны СНГ. В общей сложности за два года из Афганистана отгрузили почти 140 миллионов банок и бутылок кока-колы, фанты и спрайт. Формально основная часть этого объема направлялась в Казахстан и другие государства Содружества. На самом деле эти страны служат перевалочным пунктом, откуда товар уходит на полки российских магазинов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 18 июня, в четверг, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер в переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
2: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
3: Игры!
4: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106, 594, 783, 57.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
8: Коротко расскажу о дорожной обстановке в Перми. К настоящему моменту на 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Ленина от Николая Островского до Компроса, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Попова от Монастырской до Пушкина.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем

0: Реклама.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, «Банька своя». Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Снова несколько слов о дорожной обстановке в Перми. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте самые крупные заторы на Ленина от Максима Горького до Компроса, на Компросе от Советской до Революции, а также на Пушкина 25 октября до Куйбышева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Банко!

0: Вы на 104.1 FM, это радио Альфа. В Перми 8 часов вечера. С новостями уходящего дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Москва рассчитывает, что договоренности президентов России США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые в прошлом году на Аляске в Анкоридже, будут выполнены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как пишет РТ, министр указал, что Европа пытается убедить Трампа отказаться от договоренности Анкориджа. При этом американский лидер в разговоре с российским коллегой подтвердил свою готовность способствовать украинскому урегулированию. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением установить предельную разницу в цене за единицу товара между маленькой и большой упаковкой. Парламентарий отметил, что во многих категориях товаров от продуктов питания до бытовой химии и детских товаров небольшие упаковки стоят заметно дороже в пересчете на килограмм или литр, чем крупные. По словам Чернышова, разница в стоимости товара в зависимости от размера упаковки в первую очередь затрагивает граждан с невысокими доходами, пенсионеров, студентов и молодые семьи. В РЖД возобновили продажу билетов на ряд поездов на южном направлении после приостановки, сообщает РБК. Она была связана с корректировкой графика на сентябрь. Компания изменила расписание маршруты на дальнем направлении из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры, мера затронула поезда до курортов Черноморского побережья и Минеральных вод. Всего на лето назначено курсирование почти 600 пар поездов Минводы и на курорты Черноморского побережья. С начала года почти 6 тысяч семей Пермского края получили единовременное пособие при рождении ребенка. На эти цели региональное отделение Соцфонда России направило свыше 200 миллионов рублей. В этом году размер выплаты составляет 28,5 тысяч, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Право на поддержку имеют как работающие, так и неработающие родители, а также усыновители, опекуны и приемные родители. При рождении двойни или тройни пособие назначается на каждого малыша. Минимальная стоимость поездки в Турцию для двоих в июле начинается от 120 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит перелет из Москвы и 10 дней отдыха по системе «Все включено». Такая цена доступна при оформлении путевки в июне. Более качественные гостиницы уровня 4 звезды и эконом-пятерки обойдутся путешественникам в сумму от 175 до 250 тысяч рублей. Завершение выпуска курса валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 18 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало, и они выделяются.
3: Радио «Альфа». Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
8: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
10: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления. От 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться.

0: Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить – скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошие решения. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 18 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Фонси!

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 18 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было

0: легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы. Включайте наблюдательность, она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошие решения. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 18 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 94.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Escucha el ritmo.

Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru. I'm still living for.

0: 101 FM.
1: Радио Альфа.
2: I'm

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.